патриарха нашего Святослава и Преосвященнейшего, архиепископа и митрополита нашего Кирвлодимира, и за Бога любивого епископа нашего Миколу, честне пресвитерство у Христі, діяконство

Засвятишо Саиского Херея и заблаженнишо Патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крести диаконство, за воспречителю